0: casado, cantante, casado, Dimas,
1: Dimash Kudaibergen.
2: Dimash, please welcome Dimash.
3: Я тебя прощала, жалко, и от тебя.